травы. Нагин от крыльеля кельвин се твиндили. Куй вульга плана бает тут сесть крылья саял куайту. Та пухка байка унес, не дольси малая. Нэн сурнуа я сэр, валыкс нюля тут байк. Магнетик пэндикер, валон рухтунут лайк. Эй, найс.